Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о поддержке талантливой молодежи и какое явление смогут увидеть белорусы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов МЧС с Днем пожарной службы. Александр Лукашенко отметил, что эту профессию выбирают люди смелые и решительные, готовые рисковать собой ради спасения других. Глава государства выразил особую благодарность ветеранам за воспитание молодого поколения и заложенные традиции. В поздравлении он поблагодарил спасателей за службу и пожелал им здоровья, энергии, удачи и выдержки. Президентские стипендии являются стимулом для одаренной молодежи. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Он подчеркнул, что поддержка президента мотивирует умных ребят приходить в науку и хорошо учиться. Спецпремии получают только победители олимпиад, прошедшие строгий отбор. Для них также действуют льготы при поступлении в вузы. Кроме того, в этом году белорусские школьники впервые примут участие в чемпионате мира по робототехнике в Китае и олимпиаде по искусственному интеллекту.
0: К новостям в мире.
1: Европа опасается попасть в зависимость от США после отказа от российского газа. Об этом пишет издание New York Times. Сейчас на Америку приходится около 2/3 поставок сжиженного природного газа в ЕС, а к концу десятилетия доля может вырасти до 80%. В Брюсселе отмечают, что Вашингтон получит слишком сильный рычаг давления на европейскую энергетику. При этом запасы газа в Европе могут стать самыми низкими за 15 лет. Регион рискует подойти к зиме с пустыми хранилищами. Порядок привлечения нарушителей жатвы к военно-воспитательным сборам разъяснил военный комиссар Минского района Дмитрий Годун. Он подчеркнул, что военные не занимаются перевоспитанием, а основная задача – боевая подготовка. Но уборочная кампания – дело государственной важности, поэтому армия не может оставаться в стороне. При этом в Минском районе пока нет претендентов на отправку, что говорит о слаженной работе аграриев. Военкоматы помогают поднимать моральный дух участников жатвы, а главная цель – продовольственная безопасность страны и сохранность урожая. И в завершении выпуска белорусы смогут увидеть частичное солнечное затмение. Луна закроет солнце не полностью, но явно будет заметно уже 12 августа. Полная фаза пройдет над Гренландией, Исландией и севером Испании. А в Беларуси небесное представление продлится около 2 минут. В этот же день ожидается пик метеорного потока Персеиды. Таким образом, можно будет наблюдать сразу 2 редких явления. Астрономы предупреждают, смотреть на затмение нужно только через специальные защитные очки.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, почему мы краснеем.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Под кожей у человека есть сеть крошечных трубопроводов. Под ним течет кровь. Когда человек смущается, радуется или злится, в кровь вбрасывается особый гормон счастья и страха – адреналин. Он заставляет сосуды расширяться. Через широкие трубочки крови поступает больше. Крови поступает больше. Она подходит прямо к поверхности кожи. Так как кровь у нас красная, кожа тоже становится красной. Вот и вся магия. Но почему краснеет именно лицо, а не локти или уши? Потому что на лице самая тонкая и нежная кожа, и сосуды к ней подходят близко. Поэтому покраснеть могут не только щеки, но и лоб, и даже шея. А если очень сильно разозлиться или испугаться, можно даже стать бордовым. Способность краснеть есть только у человека. Животные не краснеют, потому что у них нет такой сложной системы переживаний. Так что, когда вы краснеете, вы доказываете, что вы настоящий человек с большим и чутким сердцем. Самый простой способ снять румянец – улыбнуться. Ведь улыбка – это главный обман для мозга. Когда человек улыбается, мозг думает: «Ага, ему весело, значит, тревога отменяется», и возвращает наши щеки в нормальное состояние.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомню. Теперь я знаю, что краснеть совсем не стыдно. Наоборот, если ты покраснел, это значит, ты переживаешь. Ты человек, и ты настоящий. Пока, Анна.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: слушая МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о затратах на подрядные строительные работы и где запустили аэротакси.
0: Новости.
1: Огурцы и томаты в Беларуси включили в систему госзаказа на межсезонье. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Теперь длинноплодные и среднеплодные огурцы, а также красные томаты будут закладывать в рамках государственных нужд. Межсезонный период для огурцов установлен с 1 ноября по 31 марта, а для томатов с 1 ноября по 30 апреля. Это гарантирует обеспечение внутреннего рынка овощами в межсезонье. В Беларуси на строительные подрядные работы в первом полугодии этого года затратили более 13,5 миллиардов рублей. Об этом рассказали в Белстате. Почти четверть суммы ушла на капитальный и текущий ремонт. Частные компании выполнили 80% всех работ, государственные – 19%, иностранные – около 1%. Больше всего строили в Минске, на втором месте – Минская область.
0: К новостям в мире.
1: Китай ввел экспортные ограничения против Евросоюза в ответ на новые санкции Европы против России. Под запрет попали 14 организаций. Они осуществляли поставки товаров двойного назначения, в том числе для производителей из Чехии, Италии, Германии и Франции. В Пекине заявили, что это ответная зеркальная мера для защиты национальных интересов. И к новостям в регионе. Милиция Минщины продолжает контролировать ход уборочной кампании. Для этого созданы мониторинговые группы из сотрудников криминальной милиции и милиции общественной безопасности. Они посещают все хозяйства области, проверяют технику, ищут факты безхозяйственности и нарушения на дорогах. Также подразделения по борьбе с экономическими преступлениями выявляют хищение топлива, зерна, запчастей и приписки урожайности. И в завершение выпуска. В Астане впервые протестировали пассажирское аэротакси. Полет прошел в рамках игр будущего. Электрический аппарат рассчитан на пилота и пятерых пассажиров, развивает скорость до 200 км в час. Также он может преодолевать до 200 км без подзарядки. Организаторами выступили казахстанская и китайская компании. Для развития таких перевозок, отметили в компании, потребуется специальная инфраструктура, вертипорты и подготовка специалистов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Платок с бахромой – самый модный аксессуар лета. Помните, в прошлом году было модно завязывать шелковый платок на талии и бедрах? Сегодня этот стилистический прием все так же актуален. Только вместо шелкового каре берите платок с бахромой. Атласный или шифоновый, с вышивкой бисером, кружевом, в тон образу или наоборот контрастный. Главное – длинная бахрома, которая гипнотически развивается при движении и создает вау-эффект. Как же носить? Поверх платья, джинсов, мини-юбок. Платок в два счета сделает более интересным даже самый простой образ. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио.
3: Шлите с отпуска приветы.
1: Жаркий сезон на Минской волне.

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где усилит контроль на дорогах и о развитии нейросетей в Беларуси.
0: Новости.
1: В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможни. Теперь иностранные грузовики, следующие транзитом через Евразийский экономический союз, будут контролировать жестче. При завершении транзита водитель обязан предъявить разрешение на проезд, за его отсутствие грозит штраф. Также бизнесу дали отсрочку по уплате НДС на импортные товары. Налог можно заплатить на 3 месяца позже, без процентов, по обычной декларации. Эта мера будет действовать до конца июня 2027 года. Комитет государственного контроля выявил факты выплаты зарплаты в конвертах. Всего в первом полугодии этого года установлено 108 таких преступлений. Самая масштабная схема вскрыта в 16 столичных такси-компаниях, где серые выплаты получали более 4000 водителей. А ущерб по подоходному налогу превысил 5 миллионов рублей. В отношении должностных лиц компании возбуждены уголовные дела. Ведомство также использует онлайн-панель обратной связи с гражданами на сайте. С начала года поступило уже 264 сообщения.
0: К новостям в мире.
1: Черногория продлила безвизовый въезд для граждан Беларуси и России до 31 октября. Туристы могут находиться в стране до 30 дней. Информация о возможной отмене безвиза с октября появилась на прошлой неделе, но пока окончательное решение не принято. Власти Черногории постепенно выравнивают визовую политику с общеевропейской, так как страна является кандидатом на вступление в Евросоюз. Какой будет порядок въезда после 31 октября, пока не уточняется. И к новостям в регионе. ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные из-за музыкального фестиваля «Вива Браслав». На ключевых дорогах Минской области с 24 по 26 июля работают дополнительные наряды подразделений. Мотопатрули, сотрудники спецподразделения «Стрела» и аварийно-опасные участки патрулируют машины без специальной окраски. Помогать обеспечивать порядок будут и беспилотники. Инспекторы будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения у водителей, пешеходов и пользователей средств персональной мобильности. И в завершении выпуска в Национальной академии наук назвали главные барьеры для массового внедрения искусственного интеллекта. Среди основных сложностей не технологии, а данные, нормативная база, инфраструктура и доверие к системам. Для обучения нейросетей нужны достоверные данные, особенно сложно с этим в медицине из-за персональной информации. Также важно доверие к нейросетям, системы должны быть безопасными. В институте есть кадры и суперкомпьютер для разработки собственных моделей, но пока работа идет в основном с открытыми решениями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

ночи только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и России и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Власти Беларуси расширяют полномочия Комитета государственного контроля. Соответствующий закон утвердил парламент нашей страны. Документ закрепляет независимость ведомства от других госорганов, политических партий, общественных объединений, иных организаций и должностных лиц. Также структура сможет приостанавливать работу компании при выявлении нарушений ценового законодательства. Кроме того, комитет получил право запрещать регистрацию и ликвидацию юридических лиц. Беларусь и Калужская область России укрепляют сотрудничество в культурной сфере. Руководители белорусского и калужского тюзов подписали меморандум о сотрудничестве, который открывает новые возможности для творческого обмена и совместных проектов. Стороны уже договорились о совместных гастролях весной следующего года, а также планируют обмениваться опытом и постановками.
0: К новостям в мире.
1: Американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, который пытался прорвать блокаду Ирана. Об этом пишут американские СМИ. Экипаж не подчинился предупреждениям. При обстреле погибли 2 человека. Также йеменские хуситы ударили по городам Саудовской Аравии ракетами и дронами. В ответ коалиция во главе Саудовской Аравии атаковала объекты хуситов в Йемене. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко поздравил спасателей с Днем пожарной службы. Он отметил, что их работа требует отваги и самоотверженности, ведь они рискуют жизнью, чтобы спасать людей. Особые слова благодарности ветеранам, которые передают опыт молодым и воспитывают верность долгу. Алексей Кушнаренко пожелал спасателям здоровья, успехов и благополучия. И в завершение выпуска. В Китае создали робота-паука для спасательных операций на воде. Устройство, разработанное учеными международной группы, передвигается по поверхности водоемов благодаря длинным ногам. Алгоритмы управляют его движениями и удерживают равновесие. Испытания в бассейне показали, что робот отлично маневрирует, находит и достает плавучие цели, как в помещении, так и на открытой воде.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о звонках телефонных мошенников и зачем самолету складные крылья.
0: Новости.
1: У белорусских пожарных есть самая современная техника, которая не уступает зарубежным аналогам. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на праздновании Дня пожарной службы. Он подчеркнул, что главный успех МЧС не только в оснащении, но и в людях, патриотах и профессионалах, чья работа – ежедневный подвиг. Александр Вольфович поблагодарил спасателей и ветеранов за службу и пожелал им здоровья, энергии и меньше трудностей в работе. За сутки в МВД поступило более 500 обращений о звонках телефонных мошенников. Всего зарегистрировано 46 фактов хищений через интернет и телефон. Сотрудники заблокировали 70 иностранных счетов аферистов и 99 операций, а также закрыли 10 фишинговых сайтов. Задержаны двое курьеров, у них изъято около 70 тысяч рублей. Чаще всего мошенники звонят от имени должностных лиц, также популярны обманы при покупках в интернете и социальных сетях.
0: К новостям в мире.
1: Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 5500 человек. Согласно ежедневной правительственной сводке, ранения получили почти 17 тысяч человек. Около 18 тысяч людей остались без крова. Также около 50 тысяч прошли лечение в медицинских учреждениях. И к новостям в регионе. Водитель хозяйства Кухчицы Виталий Кешко первым в Минской области перевез 3000 тонн зерна. Первую тысячу он осилил всего за 8 дней, несмотря на дожди, а в день перевозил до 200 тонн. Для Виталия это не первый успех. Еще в 2022 году он стал первым трехтысячником региона, а теперь, спустя 4 года, подтвердил звание одного из лучших. Поздравляем! И в завершении выпуска компания Airbus начала испытание складных крыльев для самолетов будущего. Новые секции увеличат размах крыла почти на треть. Это сделает самолет экономичнее за счет снижения расхода топлива. Чтобы длинные крылья не мешали в аэропортах, их научат складываться прямо на земле. Пока инженеры проверяют, как измененная конструкция ведет себя в воздухе, а механизм складывания отрабатывают отдельно. Испытания продлятся около 3 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских оценивают 3 рубля и 68 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о времени, о том, как проносится жизнь, и о том, что с нами остаются воспоминания. Роберт Рождественский. «Жизнь летит, как шоссе».
1: Факты.
2: Стихотворение было написано в 1970 году. Оно вошло в известный поэтический сборник «Посвящение», полностью состоявший из лирических произведений. Книга практически целиком была обращена к супруге поэта Алле Киреевой, с которой они прожили в браке 41 год. Для советской литературы того времени посвятить целую книгу стихов не абстрактной музе или родине, а законной жене было огромной редкостью. Этим сборником Роберт Рождественский открыто провозгласил семейное счастье наивысшей ценностью. Мало кто знает, но автор сильно заикался. При этом он, как и другие шестидесятники, собирал огромные залы и стадионы, где читал свои стихи, трансформируя речевую особенность в уникальный поэтический ритм. Стихи поэта часто становились песнями. Более 200 текстов легли в основу популярных композиций советской эстрады. Жизнь – это стремительное движение, в котором истинная любовь становится главным ориентиром и надежной опорой. А как нейросеть услышит этот хит? Жизнь.

0: Настоящая любовь – это абсолютное доверие на самой высокой скорости жизни. Это готовность делить один путь на двоих, когда любые удары судьбы становятся преодолимыми, а каждая радость умножается на два, потому что рядом есть тот, чья рука крепко держит твою.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. От заката до рассвета объявляем лето.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о перепланировке квартир и что нужно знать владельцам BMW.
0: Новости.
1: Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко посетил Борисовский район. Губернатор проверил готовность хозяйства Черневичи к уборочной кампании. Он осмотрел комплекс, а также строительство профилактория для телят. В районе одновременно возводят 4 таких объекта. Глава области пообщался с механизаторами, спросил об условиях труда, зарплате и обеспечении спецодеждой. Алексей Кушнаренко подчеркнул, что вопросы дисциплины и порядка в хозяйствах находятся на особом контроле. В Беларуси вступило в силу новое постановление о перепланировке квартир. Из правил исключили положение о реконструкции. Теперь эти вопросы регулируются строительным, а не жилищным законодательством. Документ упрощает процедуры для работ, которые не затрагивают конструктивные элементы зданий. В списке разрешенных изменений – замена перегородок, звукоизоляция. Однако для переноса отопления по-прежнему требуется согласование.
0: Новостям в мире.

0: Власти Бразилии запретили производство фуагра и любых продуктов, полученных методом принудительного кормления животных. Соответствующий закон подписал президент страны. В документе уточняется, что под запрет попадает как механическое, так и ручное введение пищи сверхъестественной нормы. Традиционно при изготовлении деликатеса печень птиц может увеличиваться в 10 раз. Такая практика уже запрещена во многих странах. И к новостям в регионе. В Копище водитель BMW устроил дрифт на круговом перекрестке, а потом высадил пассажира на дороге. Видео попало в интернет, и нарушителей быстро нашли. Оба оказались 23-летними парнями из Минска и Минского района. Кроме опасного маневра, у водителя зафиксировали другие нарушения, среди которых езда без номеров и страховки, ремня безопасности и остановка прямо на зебре. На обоих составили протоколы, им грозят крупные штрафы и даже лишение прав. Госавтоинспекция напоминает, дороги общего пользования не площадка для экстремальных развлечений. И в завершении выпуска автоконцерн BMW отзовет по всему миру более 740 тысяч автомобилей из-за дефекта стартера, который может перегреваться и замыкать при запуске двигателя. Под отзыв попадают модели от 3 до 7 серии, кроссоверы X3, X7, Roadster Z4 и Toyota Supra, выпущенные с июля 2020 по февраль этого года. Почти 320 тысяч машин из этого числа находятся в США. В дилерских центрах стартер заменят бесплатно, а владельцы получат письменные уведомления.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 68 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мой коллега Артем Титов снова расскажет вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Это продолжение истории о школьнике Саше. Когда-то он нашел в лесу раненого лисенка, выходил его и спас от браконьеров. Пушистый друг затем вернулся в природу, а ребенок – домой. Через некоторое время герой вновь приезжает в тот самый лес и находит старого знакомого. У него уже появилась целая семья, которой рыжий явно гордится. Но вскоре животных похищают злые люди, и на свободе остается только повзрослевший лис. Он находит Сашу, и вместе им предстоит отыскать семью рыжего. Какие приключения ждут героев, узнаете в кино. Например, в Жодинском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 15:10.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Закулисье реальности». События вращаются вокруг продавца мебели Кларка. Однажды он находит в своем магазине скрытый портал в другое измерение. Оно полностью состоит из желтых коридоров, которые постоянно переплетаются между собой. Герой начинает изучать это пространство и постепенно осознает – здесь не работают ни законы логики, ни физики, ни времени. Кларк понимает, что в одиночку ему не исследовать такой странный мир. Мужчина собирает команду помощников и отправляется с ними по запутанным коридорам. Однако, нечто жуткое тоже начинает искать непрошенных гостей в своем доме. Смогут ли герои выжить в сюрреалистичном пространстве, увидите на больших экранах. Например, в Солигорском кинотеатре «Зорко Венеры» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Минская волна. Звук сочного лета.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: барбекю. Летние выходные на Минской волне. Минск. На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Это МВ-радио. В эфире Вика Красовская. И я принесла вам огромный мешок отличного настроения и киловатты лучшей музыки. Хит-парад «Супербелорусы» начинает свою работу. Ближайший час – это ваше законное время для отдыха, перезагрузки и крутых ритмов. Мы покажем вам, кто прямо сейчас взрывает эфиры и заставляет сердца биться в унисон. Становитесь полноценным соавтором нашего шоу. Прямо сейчас переходите на сайт mvolna.by, голосуйте за свои любимые треки. Обещаю, будет громко, ярко и очень эмоционально. Поехали!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способный перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

0: Супер белорусы. Удар второй.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утром.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супербелорусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи — это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. «Не бояться».

0: Квантовый скачок.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: Теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селфмейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают 100% хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

0: эмоции.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм, Шишишай.

0: Выключаем пустую болтовню. МВ Радио объявляет абсолютный музыкальный штурм. Хватит лирики, пришло время для тяжелой артиллерии нашей сцены. Мы приготовили для вас безумный коктейль из трех мощнейших треков подряд, которые не оставят вашему радиоприемнику ни единого шанса на передышку. Чистый адреналин, запредельный темп и музыка, которая заберет все ваше внимание. Ловите эту волну на полную мощность.
1: Супербелорусы. Финальная битва.
0: Holy Flame. Тону.

0: На сегодня наше музыкальное путешествие под названием «Супер Белорусы» завершено. Мы вместе послушали лучшие треки, поностальгировали, потанцевали и получили огромный заряд бодрости. С вами была Вика Красовская. Желаю вам прекрасного настроения. Пусть каждый день приносит только приятные сюрпризы и поводы для радости. Не расставайтесь с любимой музыкой. А чтобы поддержать тех, кто ее создает, заглядывайте на сайт mvolna.by. Берегите себя, ловите правильный ритм и до новых встреч в эфире.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.com.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: не забыть о тебе.
1: Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Радио. Минск 97.4 FM.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.